И пусть, как прежде, одни ухабы, судьба под ноги бросает мне. Ей благодарен за то хотя бы, что я летаю.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. Плюс 7 800 233 43. Плюс 7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8 921 937 10 17. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

пролетаю года, как минутные сны, как ромашки

ловчили, не рвали из рук. И при теми, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

Радио «Родина ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-904-26 от 25 ноября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Контент радиоканала «Родина ФМ» предназначен для лиц старше 12 лет.

На родине лихие 90-е.

самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг. Место в шлюпке и круг. Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Уйду с дороги, таков закон, третий.

случится, что он влюблён, а я на его пути уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Третий должен уйти.

Пусть и рыжим пылает пожаром, а у вас все деревья, наверное, в снегу. Убежать от снегов удалось мне, пожалуй, от тебя

Помоги мне начать все сначала. Позови, позови за собою опять. Далеко я от глаз от твоих убежала. От тебя убежала.

где-то спит на ветру бесконечная тундра. И во сне под щеку положил ты кулак. Убежать от метели мне не было трудно, от тебя

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. Плюс 7 800 233 43. Плюс 7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8 921 937 10 17. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Hayete sen seviye kazasa ya.

Небо над доном звезды хороводят, всюду в окнах светится огонь. Вся станица из домов выходит, чтоб послушать бойкую гармонь. Быстрым взглядом девушек окинув,

сторонки точат лясы, но и шустрой стала молодежь. Хорошо мотив гармонь Веволги, мы такого не слыхали в стах. В круг забыв о возрасте выходит 102-летний дедушка-щукарь. Раз, два, три, казачок!

Над станицей светится заря. Загнала с трудом домой старуха своего супруга щукаря. По наддонам пыль столбом клубится, никому не жаль своих сапог. С пересвистом пляшет вся станица, развеселый танец казачок.

часы звонят, свидание назначают и терпеливо ждут, а девочки колдунью зовут. Ну какая я колдунья, не пойму сама, чем ребят приворожила, чем свела с ума. Говорят мне,

Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

0: влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели. Со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессы на веселой свадьбе моряка. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка.
1: На родине лихие
2: 90-е. 90-е. 90-е. 90-е. 90-е. 90-е. 90-е. 90-е.

весны шло одни. И шагал я совершенно неженатый, и жалел о том, что я не женат.

0: А где Анюта?
1: Реклама на Родина ФМ.
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
4: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
1: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20-й век прокралась ты, наворожив лиху беду мне,

Все чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя,

тону в твоих бездомных, в твоих загадочных глазах. Все решилось проще бы, проще бы, проще бы 300 лет назад.

Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя.

Это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

Пусть полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.

В будни и в день выходной. Как не смешно, но мне верится, нынче случится со мной то,

ключам не берет. Выбежать из дому хочется, будто такси меня ждет.

ладонь самолет далекий, словно комарик. Люди, как люди, живут. Я ж накануне открытия.

решиться сама не знаю. Нынче со мной к дому подойдет теплоход, сядет на ладонь самолет, сядет на ладонь самолет.

Я иду к тебе влюбленный, улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю, я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя увидеть нужно. Бывает грустно мне порой,

Планы я на счастье строю и скажу определенно, счастье ждет не за горою, а тем более поклонной. Это счастье встречу скоро, есть на то свои причины.

намаз. Бывает все, сынок, быть может, ты устанешь от дорог. Когда придешь домой в конце пути, свои ладони Волгу

мне уж 30 лет. Тот первый взгляд и первый плеск весла, все было, только речка унесла.

конца и края нет. Среди хлебов зрелых, среди снегов белых течет моя Волга, а мне 17 лет, а мне 17 лет.

0: 6.00. Точное время моей Родины.
1: Над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца, трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера?

Ты посмотрела ясным взглядом, лучистым взглядом серых глаз. Любовь и счастье встали рядом и закружили вихрь.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.
4: Все у нас, как полагается, ширь снегов во все концы. Километры разбегаются, словно белые песы. Проплывет свечи в осенний ран, и опять полгода ждать, только если болен сердце.

ты придешь к нему опять. Я как северным сиянием, бородою весь оброс. Сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год. Рубит уголь, ищет олова, здешний стоящий на

Северяне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду меж людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен севером и придет...

мне все вспоминается старый дом. Стены скрыты тенью и плющом. Тихих два окошка и балкон. У рояля девочка

сколько утекло с тех пор воды. Повзрослели оба, я и ты. Может, ты забыла все давно. Я же помню, помню только одно.

каждый раз, когда звучит рояль, почему-то вспоминаю я старый дом под вязом и балкон. Может, был я, значит, был влюблен.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам

чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги.

горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую

через года, через ветра меня тропа вела, и жизнь ко мне была добра, и недобра была. Я не жалел в дороге сил и передышки не просил. Давным-давно распался след тех звонких быстрых лет. А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а есть ли радость с грустью пополам? А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а радость с грустью пополам. И воронье, и соловьи, все было за спиной, но рядом шли друзья мои, и ты была со мной. Не умирает вечный свет, не пропадает добрый след. И снова ветер, встречный ветер бьет, и жизнь зовет вперед. А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а есть ли радость с грустью пополам? А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам,

0: А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам радость с грустью пополам. Радость с грустью пополам.
1: На родине лихие
2: 90-е. 90-е. 90-е. 90-е. 90-е. 90-е. 90-е. 90-е.

причала, где снуют катера, суждено мне свой покой потерять. Здесь, где ветры спят, много есть ребят, только нет здесь тебя. Ты в краю, где океан за кормой, да соленый ветерок озорной.

Придешь в октябре, будет так же капать дождь во дворе. Мы с тобой вдвоем на причал придем, и без слов все поймем.

0: слезой радость моя блестит, радость моя блестит, радость моя блестит.
1: Реклама на Родина FM.
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов, даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните +7 800 233 43 +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир, 30 лет с вами.
4: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
1: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

0: родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя.
1: На дальней станции сойдут.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратный скорый-скорый поезд растает где-то в

Спят ромашки сонные в тундре замороженной, и под снегом ждут они, чтоб стало вдруг тепло. А мальчишкам хочется сбегать за морожкою, только рановато, время не пришло. Амдерма, Амдерма, вьюгами задыма,

запада, хоть бы навигация, что ли, поскорей. Море льдом заковано тут свои.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Приснилось мне снегами по ландшафту земной. Кричит метель в моем окне, и нет тебя со мной. Приснилось мне, что нет весны, кругом зима, зима, зима. Глаза домов темным-темным

ночной поре я не прощу. Люблю тебя и наяву ищу.

Невозможно прожить без печали, но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу

нынешним летом обижала тебя, не любя. Пусть она пожалеет об этом.

Посмотри, какое небо за окном. На заре печаль бесследно тает в нем. Оно как парус земле досталось, и мы с тобой под ним плывем. Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной,

Каждый день бывает разным на земле, а любовь приносит радость на крыле. Тому, кто верит, любовь как берег, она моя в туманной мгле. Пусть морозы, дожди, зной,

0: Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству.
1: Виссарион Григорьевич Белинский.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом.

тревоги своей глаза вытирала украдкой за то, что не дрогнула в трудные дни, надежду в душе сберегая, за верность твою и терпение твое. Спасибо тебе, дорогая, за верность твою и терпение твое. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо за то, что тебе по плечу мужская.

любила ты вместе со мной, иную судьбу отвергая. За взгляд твой, что видел я даже во сне, спасибо тебе, Господи.

Какую ты тяжесть взяла на себя, какие преграды ломала, и сколько об этом я слов не скажу, все будет, наверное, мало. За то, что ты всюду незримо была, мне жить и дышать помогая, и просто за то, что ты есть на земле, спасибо тебе, дорогая. И просто за то, что ты есть на земле, спасибо тебе, дорогая.

0: то, что ты всюду незримо была, мне жить и дышать помогая, и просто за то, что ты есть на земле, спасибо тебе, дорогая.
1: Спасибо тебе, дорогая.

Белый медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы.

если папа далеко, это очень нелегко. Если дом далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко, нелегко.

Все, что станет прошлым с рассветом завтрашнего дня, за то, что ты

мать решилась, печально голову склоня, за то, что чудо не свершилось. Прости меня, прости меня, прости.

хочешь, плакать поздно. Ты не грусти, себя казня, прости себя и то.

0: тебя. И только после прости меня, прости меня, прости меня, прости меня.
1: Реклама на Родина ФМ.
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. Плюс 7 800 233 43. Плюс 7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
4: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8 921 937 1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
1: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

на рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета. Я тебя люблю.

0: качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не забуду.
1: Я тебя никогда не увижу.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Родина FM. Выборг.
3: Мы всегда спешим куда-то, но при занятости всей все равно грешно, ребята, забывать своих друзей. Воскресенье ждать не надо, ни к чему менять маршрут. Просто если будешь рядом, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Кто-то думает жениться, у кого-то сын растет, чтобы нам наговориться, может, нужен целый год. За столом не станет тесно, если в дом друзья придут. Даже если ты проездом, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Дружба ценится годами, и стареть ей не дано. Остаемся мы друзьями, хоть не виделись давно. Ничего, что нет покоя, что дела нас где-то ждут. Посидим часок с тобою. Забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Забеги на пять минут.

посидим часок с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги, забеги, забеги на пять минут.

Радио «Родина ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-904-26 от 25 ноября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Контент радиоканала «Родина ФМ» предназначен для лиц старше 12 лет.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

За то, что по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что...

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов, даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните +7 800 233 43 +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир, 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдатам с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой.

Без тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

Давно у птиц мы учимся летать, их силуэты чертим на бумаге, но мы не все в них можем разгадать, хоть мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, хоть мы кудесники и маги. У лебедя мы учимся любви, у сокола мы учимся отваге, а это не у всех у нас в крови, хоть мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, хоть мы кудесники и маги. У жаворонка учимся мы петь, всегда он веян песни, как присяги. Не все мы с песней можем умереть, хоть мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, хоть мы кудесники и маги. И к дальним нас приблизили мирам отважные крылатые бродяги.

0: уходит детство через мой порог. Уходит тихо.
1: «12:00. Точное время моей Родины».
2: Ссорятся люди, мирятся люди.

0: А мне говорят, куда пошла? А мне говорят, с ума сошла?
1: А я говорю, хочу, пойду сама, сама.
2: Реклама на Родина ФМ.
3: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
4: Звоните. Плюс 7 800 233 43. Плюс 7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
5: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8 921 937 10 17. Шоколад ручной работы класса «Элит».
2: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Делал он руки, глаза и губы, а вот сердце не сумел. Кукла, кукла восковая, не полюбишь вовек. Не настоящая, не живая, только с виду человек. Ты стоишь перед людьми, прекрасна и горда, но несчастна без любви любая красота. У тебя глаза, как звезды, и светлы, и чисты. Но догадаться легко и просто, что не знаешь счастья ты.

сердце зовут плясать, да только не меня. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-ла-ла. Что было, не забудется, что будет, то и сбудется.

0: года. Где ж вы, мои весенние года?
1: Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству.
2: Виссарион Григорьевич Белинский.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят

пройдут дожди. Солдат вернется. Ты только жди.

утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу

И тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она.

0: поэтому знаю со мной ничего не...
1: «13.00. Точное время моей».

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

кто-то песню вдали недопев оборвал. Чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

пролетаю года, как минутные сны, как ромашки

мне лапшили, не рвали из рук. И при теми, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Хоть тебя я в тундру увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг.

Родина ФМ, Выборг.

пусть и рыжим пылает пожаром, а у вас все деревья, наверное, в снегу. Убежать от снегов удалось мне, пожалуй, от тебя

Помоги мне начать все сначала. Позови, позови за собою опять. Далеко я от глаз от твоих убежала, от тебя убежала.

и во сне у чеку положил ты кулак. Убежать от метели мне не было трудно, от тебя

Радио «Родина ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-904-26 от 25 ноября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Контент радиоканала «Родина ФМ» предназначен для лиц старше 12 лет.

самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг. Место в шлюпке и круг. Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.

дороги, таков закон, третий должен уйти. Третий должен уйти.

Для дня, что...

А гулят ты выше, и как пианист.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

В окнах светится огонь, вся станица из домов выходит, чтоб послушать бойкую гармонь. Быстрым взглядом девушек окинув, удалой чубатый паренек приглашает стройную девчину на веселый танец казачок. Раз, два, три, казачок!

сторонки точат лясы, но и шустрой стала молодежь. Хорошо мотив гармонь Веволги, мы такого не слыхали в старь. Вдруг, забыв о возрасте, выходит 102-летний дедушка-щукарь. Раз, два, три, казачок!

над станицей светится заря. Загнала с трудом домой старуха своего супруга щукаря. По над доном пыль столбом клубится, никому не жаль своих сапог. С пересвистом пляшет вся станица, развеселый танец казачок.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.
2: Может быть, я не современная, может быть, может быть.

Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся,

влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели. Со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пересы на веселой свадьбе моряка. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пересы на веселой свадьбе моряка.

весны шло одни. И шагал я совершенно неженатый, и жалел о том, что я

0: 17.00. Точное время моей Родины.
1: Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, наворожив лиху беду мне,

Все чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя, и

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы дела, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

Пусть полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.

в день выходной. Как не смешно, но мне верится, нынче случится со мной.

ночами берет. Выбежать из дому хочется, будто такси меня ждет.

на ладонь самолет далекий, словно комарик. Люди, как люди, живут. Я ж накануне открытия жду через 10 минут главного в жизни события.

Я иду к тебе влюбленный, улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя убить.

Планы я на счастье строю и скажу определенно, счастье ждет не за горою, а тем более поклонной. Это счастье встречу скоро, есть на то свои причины.

мать, бывает все, сынок. Быть может, ты устанешь от дорог. Когда придешь домой в конце пути, свои ладони Волгу

среди хлебов зрелых, среди снегов белых, гляжу в тебя, Волга, седьмой десяток лет.

над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца, трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать.

язве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.

Все у нас, как полагается, ширь снегов во все концы. Километры разбегаются, словно белые песы. Проплывет свечи осенером, и опять полгода ждать. Только если болен сердце,

ты придешь к нему опять. Я как северным сиянием, бородою весь оброс, сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год, рубит уголь, ищет олова, здешний стоящий народ.

Сибиряне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду меж людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен севером и при

мне все вспоминается старый дом. Стены скрыты тенью и плющом. Тихих два окошка и балкон. У рояля девочка

сколько утекло с тех пор воды. Повзрослели оба, я и ты. Может, ты забыла все давно. Я же помню, помню только одно.

каждый раз, когда звучит рояль, почему-то вспоминаю я старый дом под вязом и балкон. Может, был я, значит, был влюблен.

страна трудовая поет. Забудьте сердце, сердце волнуется, под что не покурится груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не

0: с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
1: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
2: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
3: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

0: 19.00. Точное время моей Родины.
1: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

первого мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья, мгновенья.

чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую...

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Пелена, и всего в двух шагах за туманами война. Идут бои без нас, но за нами нет вины.

За туманами наш дом, а в землянке фронтовой нам про детство снятся сны.

года. Через ветра меня тропа вела, и жизнь ко мне была добра, и недобра была. Я не жалел в дороге сил и передышки не просил. Давным-давно распался след тех звонких быстрых лет. А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а есть ли радость с грустью пополам? А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а радость с грустью пополам. И воронье, и соловьи, все было за спиной, но рядом шли друзья мои.

оставляет добрый след. И снова ветер встречный, ветер бьет, и жизнь зовет вперед. А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а если радость с грустью пополам. А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам,

а жизнь во всем всегда права. И у нее свои права. То снег, то зной приносит нам радость с грустью пополам. Радость с грустью пополам.

причала, где снуют катера, суждено мне свой покой потерять. Здесь, где ветры спят, много есть ребят, только нет здесь тебя. Ты в краю, где океан за кормой, да соленый ветерок озорной.

придешь в октябре, будет так же капать дождь во дворе. Мы с тобой вдвоем на причал придем и без слов все поймем.

придешь в октябре, будет так же капать дождь во дворе. Мы с тобой вдвоем на причал придем, и без слов все поймем.

0: с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
1: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
2: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
3: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.
4: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано. Ширь земли и равнина морская, мне известна давно. Бескорыстная дружба мужская в звоне каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня. Жизнь

пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.

И поближе сяду к белому окну. Андерма, вьюгами задымлена, вертолет.

Спят ромашки сонные в тундре замороженной, и под снегом ждут они, чтоб стало вдруг тепло. А мальчишкам хочется сбегать за морожкою, только рановато время не пришло. Амдерма, Амдерма, вьюгами задымлена, вертолет.

запада, хоть бы навигация, что ли, поскорей. Море льдом заковано тут, свои законы ведь. Сказка Заполярья длится много дней.

0: другая тебя любит женщина. Ну а ты живешь в другом городе, и другая тебя любит женщина.
1: Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству.
2: Виссарион Григорьевич Белинский.

Приснилось мне снегами по ландшафту земной. Кричит метель в моем окне, и нет тебя со мной. Приснилось мне, что нет весны, кругом зима, зима, зима. Глаза домов темным-темным

ночной поре я не прощу. Люблю тебя и наяву.

печали. Но хочу я друзьям пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу

это нынешним летом обижала тебя, не любя. Пусть она пожалеет об этом.

сразу от порога нас ведет дорога, как детей заботливая мать. Учит очень строго пыльная дорога, долгая дорога жить и умирать. Знаю дар немногих жить одной дорогой,

На заре печаль бесследно тает в нем. Оно, как парус, земле досталось, и мы с тобой под ним плывем. Пусть морозы, дожди и зной

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

тревоги своей глаза вытирала украдкой за то, что не дрогнула в трудные дни, надежду в душе сберегая, за верность твою и терпение твое. Спасибо тебе, дорогая, за верность твою и терпение твое. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо за то, что тебе по плечу мужская.

любила ты вместе со мной, иную судьбу отвергая. За взгляд твой, что видел я даже во сне, спасибо тебе, дорогая.

Какую ты тяжесть взяла на себя, какие преграды ломала, и сколько об этом я слов не скажу, все будет, наверное, мало. За то, что ты всюду незримо была, мне жить и дышать помогая, и просто за то, что ты есть на земле, спасибо тебе, дорогая. И просто за то, что ты есть на земле, спасибо тебе, дорогая.

0: За то, что ты всюду незримо была, мне жить и дышать помогая. И просто за то, что ты есть на земле, спасибо тебе, дорогая.
1: Спасибо тебе, дорогая.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

белый медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

папа далеко. Это очень нелегко. Если дом далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко.

ведь решилась, печально голову склоня, за то, что чудо не свершилось. Прости меня, прости меня, прости.

хочешь плакать поздно. Ты не грусти, себя казня, прости себя и только

Радио «Родина ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-904-26 от 25 ноября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Контент радиоканала «Родина ФМ» предназначен для лиц старше 12 лет.

Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя.

на рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая

0: качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не забуду.
1: Я тебя
0: никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Мы всегда спешим куда-то, но при занятости всей все равно грешно, ребята, забывать своих друзей. Воскресенье ждать не надо, ни к чему менять маршрут. Просто если ты, просто если ты, просто если будешь рядом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Кто-то думает жениться, у кого-то сын растет. Чтобы нам наговориться, может, нужен целый год. За столом не станет тесно, если в дом друзья придут. Даже если ты, даже если ты, даже если ты проездом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Дружба ценится годами, и стареть ей не дано. Остаемся мы друзьями, хоть не виделись давно. Ничего, что нет покоя, что дела нас где-то ждут. Посидим часок, с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

тебя за то, что по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что...

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость, как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони.

умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю, дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный телефонного звонка. Позвони мне, позвони мне.

почему стремятся к свету все растения на свете, отчего к морям спешит река. Как мы в этот мир приходим, в чем секрет простых мелодий,

0: давно у птиц мы учимся летать, их силуэты чертим на бумаге, но мы не все в них можем разгадать, хоть мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хоть мы кудесники и маги. У лебедя мы учимся любви, у сокола мы учимся отваге, а это не у всех у нас в крови, хоть мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хоть мы кудесники и маги. У жаворонка учимся мы петь, всегда он веян песни, как присяги. Не все мы с песней можем умереть, хоть мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хоть мы кудесники и маги. И к дальним нас приблизили мирам отважные крылатые бродяги, и с ними делим небо пополам, ведь мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ведь мы кудесники и маги. На Млечный Путь мы с песнею махнем, и звездным молоком наполним фляги, и лапы двум медведицам пожмем, ведь мы кудесники и маги. И лапы двум медведицам пожмем, ведь мы кудесники.
1: «23.00. Точное время моей Родины».
2: Маков цвет, липов цвет, какая красота!

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

0: Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству.
1: Виссарион Григорьевич Белинский.

лета мутные дожди поют о чем на холодных крышах.

А мне говорят, куда пошла? А мне говорят, с ума сошла?

Сделал он руки, глаза и губы, а вот сердце не сумел. Кукла, кукла восковая, не полюбишь вовек. Не настоящая, не живая, только с виду человек. Ты стоишь перед людьми, прекрасна и горда, но несчастна без любви любая красота. У тебя глаза, как звезды, и светлы, и чисты, но догадаться легко и просто, что не знаешь счастья ты.

танцуются, зовут плясать, да только не меня. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Чтобы не забудет.

0: Ноль часов, ноль минут. Точное время моей Родины.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов, даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните плюс 7-800-233-43. Плюс 7-800-233-43. Бесплатные звонки по России. Наир, 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною

0: Поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя.

В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

кажется снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто он напомнил о счастье недавнем. Пришел, как всегда, он, а ты не придешь.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. Плюс 7 800 233 43. Плюс 7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8 921 937 1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

Да просто надо помечтать, да просто надо помечтать, мечтать. И в этом весь секрет.

Я такое вспомнила бы я, какого не было и нет. Но где такое раздобыть, какого не было и нет? Да просто надо полюбить, да просто надо полюбить, любить. И в этом весь секрет. Когда вы спросите меня, как я живу на склоне лет, отвечу я: полна огня, да-да, полна огня и юных сил, которых нет. Но как вы можете гореть, когда уж молодости нет? Да просто надо не стареть, да просто надо не стареть. Так, и в этом весь секрет.

Сколько нужно силы и отваги, чтоб шагать в неведомой глуши, через лес, болото и овраги.

тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости наша.

А мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростней идет.

0: команда, молодость нашей команда, без которой нам не жить.
1: Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству.
2: Виссарион Григорьевич Белинский.

за тайны тайги, если ты пожелаешь, поведу сапоги в самоежный шалаш. А у них соболей, что от них заболей, а бобров и куниц, хоть бобров и окунись.

И пусть, как прежде, одни ухабы, судьба под ноги бросает мне. Ей благодарен за то хотя бы, что я летаю.

0: или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
1: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
2: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
3: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

ловчили, не рвали из рук. И при теми, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг.

3 часа ночи. Точное время моей родины.